бою оборвали меня. Но не грусти обо мне,

0: Когда душа поет.
1: Представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России с

0: Жалюзи тучи, солнце белым шелком с неба льется. Не спеши, успеешь двери отворить.
1: Если нам когда-то в этой жизни встретиться придется, ты найди минутку, чтоб со мной поговорить.
2: Хорошо-то как! Как?

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

сню про парня простого, что вчера не вернулся из боя. Пел Высоцкий про друга такое, про того,

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Улица Гаврилова протянулась от вокзала Краснодар-2. Здесь, в районе ключевых железнодорожных путей, увековечена память о Петре Гаврилове, герое обороны Брестской крепости. Майор Гаврилов – человек с уникальной судьбой. Он мог погибнуть в первые дни войны, защищая крепость. Мог сгинуть в немецком плену, где провел почти 5 лет. Но он выжил и стал легендой. Героем Советского Союза. Правда, только через 12 лет после подвига. Долго о нем мало что знали, а односельчане даже считали предателем. Заслуженная слава пришла в конце 50-х, благодаря книге Сергея Смирнова «Брестская крепость». Тогда мир узнал о подвиге майора, совершенном в первые дни Великой Отечественной войны. Как в первый месяц войны 32 дня он вел бой в окружении на Восточном форте, защищая Братскую крепость. Командовал батальоном из 400 бойцов, но выжили единицы. Без еды, воды, раненый, он отбивал атаки врага, пока не попал в плен. Годы войны он провел в концлагерях. В мае 1945-го пленных освободили советские войска. После освобождения из плена он прошел проверку СМЕРШа, и его восстановили в звании командира полка. В 1947 году Гаврилов переехал в Краснодар, а в 1957 году ему присвоили звание Героя Советского Союза. Петра Гаврилова похоронили по завещанию на гарнизонном мемориальном кладбище Бреста, рядом с боевыми товарищами. В Краснодаре в его честь назвали улицу, где он жил, бывшую Светлую, и гимназию номер 25. Имена на все времена.
2: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Эх, Люба, братцы, 89,5 FM в Севастополе.

0: Федосы. 101 FM Феодосий. Уключай.
1: Опустилась на цветы.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а когда была война, дети что делали?
3: О, Нина, это были тяжелые годы для нашей страны. Детям тоже было непросто. И многие ребята наравне со взрослыми приближали победу над фашистами.
0: Они тоже воевали?
3: Большинство ребят помогали фронту, чем могли. Многие работали на заводах и фабриках, делали снаряды, одежду и обувь для армии, рыли окопы и строили укрепления, чтобы защитить свое село или город, ухаживали за ранеными солдатами в госпиталях, приносили им воду и еду, еще собирали ягоды и грибы, чтобы накормить себя и других голодающих. А многие мальчишки и девчонки оказались в партизанских отрядах и там стали настоящими разведчиками, собирали информацию о врагах и помогали взрослым бойцам.
0: А им страшно не было?
3: Конечно, было страшно. Ведь вокруг взрывались бомбы и свистели пули. Ребята видели ужасные вещи, разрушенные дома, погибших близких. Порой приходилось голодать, а зимой мерзнуть в морозы. Но во время Великой Отечественной войны даже дети понимали, победить врага можно только если все-все будут смелыми и будут действовать сообща.
0: А взрослые-то с ними были?
3: Конечно, они всегда были рядом, подбадривали ребят и учили, как правильно поступать в сложных и опасных ситуациях. Так что да, детям было страшно, даже очень. Но они справились и сделали очень многое для победы нашей страны. Сотни ребят были награждены орденами и медалями за свои подвиги, а некоторые даже удостоены самого почетного звания — Герой Советского Союза.
0: Дети были героями?
3: Да, как-нибудь я тебе расскажу о них. Их героические поступки мы помним до сих пор.
2: Папа знает.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
2: Петр Метальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
1: Имена на все времена. Улица Петра Метальникова официально появилась на карте Краснодара 18 мая 1995 года. Дорожная артерия связала Ростовское шоссе и улицу Российскую. Генерал-майор Петр Иванович Метальников, в честь которого названа улица, прошел две войны – гражданскую и отечественную. Под его руководством в 1943 году 9-я горно-стрелковая дивизия в составе 46-й армии освобождала Краснодар. Позднее подразделение переформировали, и Петр Метальников стал командиром легендарной 9-й Краснодарской пластунской дивизии. Дивизия освобождала Украину, Польшу, Германию, Чехословакию и была одной из лучших в советской армии. В августе 1945 года пластуны возвратились на родную Кубань и прошлись торжественным парадом по Краснодару. Через год фронтовик совсем переехал в Краснодар. Был председателем краевого комитета ДСАФ, депутатом городского совета, активно занимался общественной деятельностью. Долгие годы кропотливо собирал обширные материалы об истории пластунской дивизии. Генерал-майор ушел из жизни 30 марта 1970 года. Похоронили его в Краснодаре. А в 1995 году в городе появилась и улица имени прославленного командира Петра Метальникова.
3: Имена на все времена.

0: праздником Великой Победы.
1: Дорогие радиослушатели «Казак ФМ», я Надежда Бабкина. И от всей души искренне я вас поздравляю с великим чудесным праздником, святым праздником, с Днем Победы. Пусть торжествуют все наши мысли и дела, вся наша душа радуется. Есть такие строки у меня из прекрасной песни: «Мы долго шли к победе, мы к ней еще идем». Сколько пройдем, прошагаем, понятия не имеем. Но то, что мы люди, живущие на победоносной земле, и бесконечно благодарны и вспоминаем подвиги наших родителей, дедов и прадедов, это абсолютно точно. Это наша история. Мы живем в этой истории, с этой историей живем. И поэтому нам надо столько сделать хорошего, чтобы не омрачить память своих родителей и дедов, тех, кто за правое дело отдавали свои жизни, для того, чтобы мы сегодня продолжили эту борьбу и жили в радости, согласии, в счастье. Ура, товарищи! Ура! С праздником! Днем Победы!

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает

0: 102,9 FM в Армавире. Включай.
1: Истории войны живут в сердце. В сердце каждого, кто помнит и не забудет никогда. Во славу павших и живых.
2: Я помню. Специальный проект на радио «Казак-ФМ».
3: Рассказывает Анатолий Пляц, сын Раисы Ароновой, военной летчицы 588-го полка ночных бомбардировщиков «Ночные ведьмы».
4: Я знаю по рассказам матери, они все были добровольцами, и их никто не призывал, они сами пошли учиться воевать. Им было негде, кроме как в бою уже. За всю войну у них в плен никто не попал. Ни одного человека из 262, которым удалось прослужить в этом полку в годы Великой Отечественной войны, никто не попал в плен. Я думаю, что это как раз и есть показатель того, что это думающие воины были. И они очень неплохо себя показали в бою. Присвоение звания Героя Советского Союза разрешалось только в тех подразделениях, где летчики сделали 500 и более боевых вылетов эффективных. То есть не просто слетали, а поразили объекты, которые были указаны в полетном задании. Они победили только потому, что они были дружны. Они были объединены идеей победить, и это им придало силы не только выжить и победить, но и на долгие годы послевоенные, чтобы своим детям передать как по наследству те чувства, которые они испытали, пережили.
2: Я помню.
5: Чистушка для казака от Ирины из Москвы.
6: Если грустно нам бывает, нечего совсем, сразу радио включаем, любим мы «Казак-ФМ».
5: Реклама на «Казак-ФМ».
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеется противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
0: Люба, братцы, 103,9 FM.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщин. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Галина Петрова. Гордость Черноморского флота. Первая женщина во флоте, удостоенная звания Героя Советского Союза. Короткая, но яркая жизнь Галины всегда была связана с морем. Она родилась в семье моряка, жила в Новороссийске рядом с бухтой. Начало войны Галина Петрова встретила с маленьким сыном на руках. Ей был 21 год. Мужа сразу забрали на фронт, а через год его не стало. В это время Галина работала медсестрой в Новороссийском госпитале, но всей душой стремилась с оружием в руках защищать родину от врага. И молодая женщина приняла решение оставить сына родителям и пойти воевать. В сентябре 1942 года Галину зачислили в 386-й отдельный батальон морской пехоты Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. В его составе санинструктор Галина Петрова участвовала в одной из самых масштабных десантных операций, которая положила начало освобождению Керченского полуострова. Хрупкая молодая женщина словно не знала страха. Она всегда оказывалась там, где было опаснее всего. Своей отвагой восхищала солдат и даже однажды повела их в бой. Это было при форсировании Керченского пролива. Попав на полуостров, солдаты оказались перед минным полем. Галина крикнула первое, что пришло в голову. «Братишки, здесь и мин-то нет!» И первой пошла в атаку. А бойцы бросились за смелым санинструктором. Смяли проволочное ограждение и взяли опорный пункт противника. А потом, за одну только ночь десанта, отважная медсестра сама в одиночку вынесла с поля боя более 20 раненых солдат. Ее мужеству и бесстрашию поражались даже бывалые моряки. Они дали ей трогательное прозвище «Товарищ Жизнь» и считали настоящей гордостью батальона. Галине было всего 23 года, когда ей было присвоено звание Героя Советского Союза. К сожалению, о своем награждении она так и не узнала. Именем Галины Петровой названы улицы Севастополя, Керчи, Новороссийска, Туапсе. О ней написаны книги, в ее честь установлены памятники. Помня подвиг матери, сын Константин стал морским офицером и продолжил семейную традицию служения морю и родине.
0: Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ. День Победы на Казак-ФМ.

0: С праздником Великой Победы!
1: Всем привет, это Олег Газманов. Я пользуюсь случаем на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Хочу поздравить всех вас, всех нас с великим праздником, с Днем Победы. Всем счастья, удачи. Помогайте нашим ветеранам, их мало осталось. С Днем Великой Победы. Ваш Олег Газманов.

0: мой.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Когда душа поет.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни на

0: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмаг Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмаг Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас. Алмаг Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Для соседа.
5: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Кто не знает имени великого полководца и маршала Победы Георгия Жукова? В Краснодаре его имя носит сквер, улица и целый микрорайон, который в народе называют «Энкой». С Краснодарским краем Георгия Жукова связала еще до Великой Отечественной войны. Именно на Кубани стартовала его военная карьера. В 1920 году в Армавире Георгий Жуков получил свое первое звание младшего командира. В конце апреля 1943 года, уже в качестве заместителя верховного главнокомандующего, Георгий Жуков прибыл на Северо-Кавказский фронт. На Кубани он находился до середины мая. В эти дни Красная Армия отразила одну из самых тяжелых атак фашистов по Малоземельскому плацдарму под Новороссийском. Также наши бойцы взяли важный узел немецкой обороны – станицу Крымскую. Маршал Победы лично разрабатывал операцию по прорыву «Голубой линии». За это же время советская авиация сумела добиться значительного превосходства и в небе над Кубанью. Георгий Жуков подписывал бумаги о капитуляции Германии и принимал парад Победы. В 1955 году маршал Жуков был назначен министром обороны СССР. Именем маршала названы многие улицы и проспекты в городах и станицах Краснодарского края. В столице Кубани его имя присвоено школе номер 30, улице и микрорайону. Имена на все времена.

0: праздником Великой Победы.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камарджоба. Это я, ваш грузинский брат, ваш Сосопавлиашвили. Я всех вас от всей души поздравляю с величайшим Днем Победы и предлагаю послушать мою новую песню «Я не вернулся» на радиостанции «Казак-ФМ». Слушайте и будьте счастливы.

0: Истории войны живут в сердце. В сердце каждого, кто помнит и не забудет никогда. Во славу павших и живых.
1: Я помню. Специальный проект на радио «Казак-ФМ».
2: Рассказывает Светлана Покрышкина, сноха Александра Покрышкина, летчика аса, трижды героя СССР.
3: Безусловно, я горжусь героическим прошлым моих соотечественников в целом. Но сегодня я хотела бы рассказать о моем свекре, о Покрышкине Александре Ивановиче, который стал героем трижды. Александр Иванович – это идеальный пример для подражания. Как мне кажется, у Александра Ивановича был избыток положительных моральных качеств. Это и порядочность, благородство, честность, скромность, справедливость, уважение к людям. Кстати сказать, о тщеславии. Человек, который первый получил 3 раза Героя Советского Союза, по идее, должен хотя бы как-то этим гордиться. Так вот, удостоверяю, что его это не беспокоило. И на вопрос, сколько же на самом деле было сбито самолетов, он говорил, вот сколько написано, 59, столько и сбито. На вопрос, а куда же делись остальные, он отвечал, а остальные ушли в счет войны. Все. Для него важно было не сколько сбито, но сколько живых, сколько осталось неповрежденных его ребят, которых он вел в бой. Он очень переживал, если ребят сбивали. С самых первых дней войны он начал разрабатывать новую тактику ведения воздушного боя. Он очень умный был человек и стратегически мыслил. Он же был и наставником великолепным. Эта традиция правильности, она передается по наследству в нашей семье, что меня очень радует, греет сердце.
1: Я помню.
4: День Победы!

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщин. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Евдокия Бершанская. Советская летчица. Главная ночная ведьма. Она могла бы стать учительницей, даже поступила в педагогический, но мечтала о небе. Правда, в летных школах слышала обидное «женщин не принимаем». «Ошибаетесь», — отвечала на это Евдокия и снова подавала документы. В итоге ее зачислили в Батайскую школу пилотов гражданской авиации. Во время Великой Отечественной войны Бершанская была командиром 46-го гвардейского Таманского женского авиаполка. «Дунькин полк» — так его называли наши солдаты и посмеивались над девчатами, которые летали на деревянных бипланах с открытыми кабинами. А те с наступлением ночи на низкой высоте тихо подлетали к заданной точке и разбивали врага за весь советский народ. Фашисты летчиц боялись и прозвали их «ночными ведьмами». Евдокия Бершанская и ее полк участвовали в освобождении Северного Кавказа, Кубани, Тамани, Ростовской области, Крыма, Белоруссии, Польши. За мужество и отвагу 23 девушки удостоены звания Героя Советского Союза. Евдокия Бершанская — единственная женщина в стране, которая получила одну из самых почетных наград — орден Суворова. Его вручали только командирам Красной Армии за выдающиеся успехи в управлении войсками и отличную организацию боевых операций. В 1975 году Евдокии Бершанской было присвоено звание почетного гражданина Краснодара. А памятник знаменитой летчице установлен у входа в аэропорт столицы Кубани. Он встречает жителей и гостей нашего края. Также одна из улиц города названа в честь Евдокии Бершанской.
0: Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ. День Победы на Казак-ФМ.

0: праздником Великой Победы.
1: Дорогие друзья, поздравляю вас с юбилеем Победы. Этот день был мечтой миллионов людей, надеждой, которой жили и ради которой умирали. Наша страна победила в той страшной войне. Так было и так будет всегда. С Днем Победы, Россия! Искренне ваш, Владимир Машков.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
5: Поздравление звучит для вас, Алла Прокофьевна Косова, с 89-летием. С днем рождения! Дорогая наша радиослушательница Алла Прокофьевна, вас в нашей программе поздравляют казачка Любочка, Людмила Федоровна Черкасова, Таисия Александровна Демченко. С большим уважением. Желают вам крепкого здоровья, благополучия и терпения. Нам пишут: Алла Прокофьевна – дитя войны. Многое пришлось ей пережить.

пережить в судьбе. Огромные тяготы военного времени, как и многим детям того периода. Сегодня Алла Прокофьевна – жена, мама, бабушка и прабабушка. Ее стаж работы – 40 лет. Она активный член городской ветеранской организации, ветеран труда. Получила благотворительное письмо от Нижней палаты Государственной Думы за активную позицию, за передачу опыта молодому поколению. К поздравлению присоединяются все-все родственники именинницы. Алла Прокофьевна, к поздравлению присоединяемся мы, ваша любимая радиостанция «Казак-ФМ». Мы желаем вам еще долгих лет под мирным небом, чтобы забылись грустные моменты судьбы, а впереди ждали только добрые новости и приятные встречи с родными, близкими и дорогими сердцу людьми. Поздравляем!

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Нина Афанасьевна Яковенко из Каневской. Сама дитя войны. Не раз в наших программах она рассказывала, как еще грудной девчушкой с собой на работу в поле ее брала мама. Не было игрушек, не было хорошей одежды. Жили почти впроголодь. Но Нина Афанасьевна рассказывает о том времени с особым трепетом и любовью. «Все было хорошо», — говорит она. «И если бы можно было что-то изменить в жизни, только б не было войны, а на детство, на юность и на всю судьбу обижаться мне не приходится», — пишет она в своем письме. «Я поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны с низким поклоном, тружеников тыла, всех детей войны, всех россиян, всех наших уважаемых жителей Кубани с праздником, с Днем Великой Победы. Пусть в каждом доме звучит счастливый смех, пусть рождаются дети, пусть всегда в ваших домах будут тепло и уют, пусть страна наша будет защищена и развивается. Я поздравляю всех ребят за ленточкой. Дорогие защитники, вам низкий поклон за стойкость, храбрость, веру, за ту надежду и веру, с которыми мы ждем вас домой с нашей победой, потому что каждый человек хочет жить в мире. С Днем Победы всех! Крепкого-крепкого здоровья! Долгих-долгих лет под мирным небом! Будьте счастливы! Кадеты России! Это будущее военной и государственной элиты нашей страны. Кадетское образование и воспитание сегодня направлено на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, на желание отстаивать независимость и величие своей Родины. В нашем эфире «Кадеты». Кадеты Краснодарского президентского кадетского училища в нашем эфире. Глеб Мельник.
2: Дорогие ветераны, для меня, как для человека, давшего клятву кадета и выбравшего долг Родину защищать, ваша жизнь – это летопись настоящего подвига. Именно вы дали мне право на выбор. Мы учимся, чтобы стать вашим продолжением. Мы знаем, что настоящая сила не в оружии, а в способности оставаться человеком, мужественным, с русским духом. Всех с праздником, с Днем Победы!
1: Кадет Илья Гущенко.
3: Меня зовут Глущенко Илья. Я кадет Краснодарского президентского кадетского училища. И стал я кадетом не потому, что хотел геройствовать, а потому что понял, долг – это не громкое слово, и выбрал погоны вместо любой другой судьбы. Быть военным – это значит при необходимости встать в строй и с непоколебимым чувством долга защищать свою семью, свой край, свою страну. Я поздравляю всех с главным праздником – Днем Победы!

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Татьяна Ивановна Ломбарская из Краснодара шлет свое поздравление с великим праздником – Днем Победы. С легендарным днем, завоеванным огромным трудом наших предков, прадедов, дедов и отцов. Поздравляю весь коллектив всенародно любимого радио «Казак-ФМ», коллег, родных и друзей. Низкий поклон всем ветеранам войны и всем ребятам-защитникам на СВО. Этот праздник нам особо дорог, он достался огромной ценой. Этот день в историю вписан кровью наших прадедов, дедов и отцов. Они жизнью заплатили, чтобы у нас был мир и покой. Всем желаю мирных, спокойных дней и ночей, хороших вестей, голубого, солнечного неба над головой. Пусть детские голоса звучат в каждом доме, в каждом уголке нашей великой страны. И пусть никогда не коснется беда войны наших семей. Пусть вокруг будет мир, дружба, единство. Будьте все здоровы и счастливы. Пусть хранит Бог нашу великую Россию. С праздником! Школьники, наследники наших победителей, сегодня гордо говорят о своих прадедах, участниках Великой Отечественной войны. Арсений Говорун, 14 лет, юнармейский класс, школа номер 107, город Краснодар.
2: Всем здравствуйте, дорогие радиослушатели! От лица 107-й школы поздравляю с наступающим праздником 9 мая. Желаю крепкого здоровья всем участникам Великой Отечественной войны.
1: Злата Горохова. Ей 9 лет. Жительница станицы Елизаветинская.
3: Хочу поздравить всех с праздником Великой Победы. Мои прадедушки Горохов Николай, Василий Паненко и Финдюра Дмитрий защищали нашу родину. Желаю всем здоровья, добра и мирного неба над головой.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Вера Ивановна Бондаренко из станицы Березанская поздравляет с 18-летием дорогих внуков Бондаренко Никиту и Бондаренко Анастасию. Хочу пожелать им счастья, здоровья, успехов и любви. Никита заканчивает 11 класс. Удачи ему в сдаче экзаменов, чтобы поступил туда, куда мечтает. Настенька уже учится в Ростове-на-Дону. Всех благ тебе, дорогая, и успехов в учебе. Никита и Настя – жители станицы Новолеушковская. Желаем в день такой прекрасный, пускай исполнятся мечты, чтоб жизнь была разнообразной, полна любви и доброты. Удачи, радости, везения во всем всегда и хорошего настроения. Присоединяются к поздравлениям от бабушки папа, бабушка Тамара, Катя, дядя Витя и тетя Лена.

0: шутки на Казак ФМ.
1: Россия – многонациональное государство. Представители разных национальностей стоят плечо к плечу в боях, защищая Родину.
2: Меня зовут Евгений Джен. В день Великой Победы хочется с гордостью сказать, что наша страна, наш Краснодарский край – это многонациональная семья, которая в годы Великой Отечественной войны доказала это. Наши деды плечом к плечу сражались за Родину, отдавая свои жизни. Именно единство народов позволило победить врага. И сейчас мы все живем в нашем дружном многонациональном крае и празднуем День Великой Победы. С праздником, дорогие друзья!
3: Меня зовут Тимур Ибрагимов. Хочу сказать, что я, как азербайджанец, живу в нашей стране, в нашем крае, как в большой многонациональной семье. И в годы Великой Отечественной войны наши деды защищали Родину плечо к плечу, и это единство позволило победить. И сейчас мы все живем в большом и дружном многонациональном крае. И всех в этот день поздравляем с праздником Великой Победы.
1: Наверняка в каждом доме хранится какая-то реликвия от отца, деда, прадеда, прапрадеда, участвовавшего в Великой Отечественной войне. У многих хранятся бесценные фотографии героев той войны.
4: Это история про моего дедушку Минасяна Григория Минаевича, который прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина, где был ранен во время взятия этого города. И вот бабушка писала ему письмо, Нина Сергеевна, с 8 на 9 мая ночью. Она ему пишет, переживает за него. Она знала, что они готовятся к взятию Берлина. Это об этом он ей писал в предыдущем письме. Ну и вот она переживала, спрашивала, делилась с ним своими новостями. И в моменте в письме меняется почерк. Она пишет, что по радио объявили, это было 12 часов ночи, объявили о победе над фашистской Германией. Она пишет дальше, что соседка прибежала, они радуются, переживают все равно что за дедушку, как он там, ждут скорейшего возвращения. Она ему пишет, чтобы он приезжал с друзьями, она всех примет. В общем, это было ликование, ликование всей страны на окончании этой тяжелейшей войны. Это письмо мы нашли случайно в книге, когда дедушки уже не стало. И вот мы всегда о нем вспоминаем в преддверии этого праздника. Говорим с детьми, рассказываем об этом, о подвигах наших героев, потому что мы должны эту светлую память пронести через всю вечность. Об этом должны помнить и наши дети. И хотелось бы, чтобы наши дети рассказывали и нашим внукам тоже эти истории, и правнукам, потому что это величайшая героическая победа была над фашистской Германией. И в преддверии этого праздника я хочу поздравить всех наших соотечественников с этим великим днем.
1: Друзья, то самое письмо прозвучит в нашем праздничном концерте на Казак ФМ. Он начнется в нашем эфире сразу после программы «Варенички по вашим письмам». Лучшие песни военных лет, лучшие любимые артисты и письма-воспоминания с фронта. Наша программа завершена. С вами была Виктория Никитюк. С Днем Победы! Светлого, праздничного вам дня! Пусть со слезами на глазах, но с великой радостью в душе и сердце мы победили.

0: давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ родной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Андрей Зитер и Стволовая Татьяна.
1: Сегодня самый важный день для всей нашей страны. Ровно 81 год назад наши деды и прадеды сокрушили фашизм. Стальным духом, несгибаемой волей, горячей любовью к родине. 1418 дней боли и страха. И вот 9 мая 45-го года. Победа! Великая, долгожданная!
0: С Днем Победы! Эти слова сегодня звучат в каждом доме. 9 мая – великий праздник. Праздник народа, который выстоял там, где ломалась сталь. Праздник страны, которую хотели стереть с лица земли, но она не сдалась. Не сдалась и победила. Не просто победила. Спасла весь мир от фашизма. Ценой, которую невозможно измерить.
1: Страшно представить, 27 миллионов жизней унесла эта война. 27 миллионов матерей, отцов, сыновей и дочерей. Но народ не сдался, не дрогнул. И каждый раз, когда мы говорим «С Днем Победы», мы говорим спасибо нашим защитникам, тем, кто подарил нам сегодняшний день, тем, кто прошел через страшные испытания ради нашего с вами настоящего. И сегодня мы вспомним, что они пережили ради нас.
0: Мы прикоснемся к живой истории, читая письма солдат. В них только правда, тревога за близких, тоска по дому и та самая тихая уверенность, что правда за нами.
1: И сегодня, читая эти строки фронтовых писем, мы прикоснемся к сердцам, которые бились ради нас.

забывай те грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, и ни дня. Сражались мы

замкнули мы вокруг врагов кольцо. Мы полыхнули гневом им в лицо. Февраль российский саван из снегов стелил-селил для вражеских полков. Окончен тот великий смертный бой. Синеет мир на небо над тобой, над светлой нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой. Поклонимся великим тем годам,

0: Низкий поклон всем тем, кто, не жалея своих сил, ковал эту великую победу. Всех-всех-всех. Тружеников тыла, ветеранов, детей войны. Мы всех поздравляем с этим великим праздником. И открыл наш праздничный концерт Николай Колчевский, заслуженный артист Краснодарского края, солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте.
0: Мы поздравляем вас с праздником. Мы поздравляем всех наших радиослушателей с праздником. Присоединяйтесь к нам. Можете поздравить всю нашу Кубань, всех наших земляки.
1: Всех с праздником Великой Победы, счастья, мирного неба над головой.
2: День Победы на Казак-ФМ. Праздничный концерт.
3: Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В этот праздничный день вас приветствуют Андрей Зитер и Татьяна Стволовая. Наш праздничный концерт продолжается. И сегодня мы вспоминаем, какой ценой нам досталась победная весна. Июнь 1941-го. Страна еще живет мирной жизнью. Убирает урожай, работают заводы, дети собираются в пионерские лагеря. И вдруг 22 июня, раннее утро. Тишину разрывает страшное слово «война».
0: Мир рухнул за один миг. Мужчины, которые вчера сеяли хлеб, берут в руки оружие. Женщины записываются в медсестры. А вчерашние школьники стучатся в военкоматы с требованием «Отправьте меня на передовую».
3: Они еще не знают, что такое котел войны, но они точно знают одно. Враг на нашей земле, и его нужно выбить.
0: И уже в первых письмах не страх, не растерянность, а уверенность. Мы победим. Вот это письмо получила Фаина от своего супруга. «Дорогая Фаинушка, сейчас наша страна переживает тяжелые дни своей истории. Каждый гражданин Советской России обязан отдать все, что он может, вплоть до своей жизни, если она потребуется. Я видел фашиста в звериной шкуре, когда он издевается над мирным населением, детьми и стариками. Видел фашиста в роли овечки, когда он попадает в руки партизан, когда он бежит, как заяц, от частей Красной Армии. Я помнил, что у меня есть жена, есть ребенок, за моей спиной советские честные люди, и я должен их защищать. И я их защищал. Скоро опять, возглавляя теперь особое соединение, пойду в тыл, в гости к фашистам. Драться буду не на жизнь, а на смерть. Мало кому из них удастся еще топтать русскую землю. Воины Красной Армии дерутся честно, самоотверженно. Они знают, что за их спинами свободолюбивый советский народ, что лучше умереть, отстаивая свою независимость и свободу, чем влачить жалкое рабское существование. Так смотрю на эти вопросы и я. Да, жизнь я люблю безумно. Она хороша своими горестями и своей радостью. Но если придется умереть, то знай, что умру честно и самоотверженно. Я не посрамлю земли русской, не посрамлю своей семьи. Сыну будет, что вспомнить об его отце. И если когда-либо еще повторится столь грозный час, то будет с кого взять пример. Фаинушка, какие бы испытания тебя ни ждали впереди, будь всегда крепкой, стойкой советской женщиной. Сейчас помогай всем, чем можешь. Бить врага словом и делом. Народ тебе потом скажет спасибо». Так воспитывай и Алюську. Ну, пока. Крепко прижимаю к сердцу тебя и Алюську. Ваш Шура.

0: Нам нужна одна победа. А, пожалуй, эти слова утвердили все, кто жил в военное время. Эстафету концертных номеров принял ансамбль народной песни «Родня».
1: Здравствуйте, дорогие наши! С праздником! С Днем Победы вас! Давайте мы вместе поздравим всех наших родных, наших жителей, всю нашу большую страну. С Днем Победы!
2: Ансамбль народной песни «Родня» поздравляет всех радиослушателей с этим прекрасным днем. Днем нашей победы! Мы желаем вам мирного неба над головой, счастья и всего самого лучшего.
3: С Днем Победы!
4: Мелодии, мелодии, победы, победы.

0: Эти письма несли сквозь пули, болота, густые леса, каждая любой ценой. Когда почтальон появлялся в землянке, разговоры стихали. А когда он вынимал заветный треугольник, исчезали запах сырой земли и пороха. Оставалось только одно. Родной почерк, знакомые слова, тепло любимых рук, которые писали дорогие строки.
1: Эти письма перечитывали сотню раз. Их заучивали наизусть и прятали в нагрудный карман у самого сердца. Вот что написал один солдат после долгого перерыва в переписке, когда связь, наконец, восстановилась.
0: После столь долгого перерыва в нашей переписке связь наша начинает снова восстанавливаться. Я так долго не получал от вас писем, что сразу и не поверил, когда принесли в землянку пачку писем. Какая радость охватывает тебя, когда получаешь долгожданное письмо. Читаешь его, перечитываешь, спрячешь, достанешь, опять читаешь. Вдумываешься в каждое слово, в каждую строку. Наконец, заучиваешь его почти на память. Дорогие папа и мама, я по-прежнему жив и здоров, как всегда бодр и весел. Мама, ты пишешь, что за хорошую работу тебя даже не хотели отпускать из госпиталя. Я думаю, что многие-многие выздоровевшие бойцы будут долго благодарить и помнить тебя за хороший уход и материнское отношение. Спасибо тебе, мама. Ничего так не греет солдата, как ласка, хотя бы и непродолжительная. Ну, пока, до свидания. Пишите почаще. С приветом, любящий ваш сын.
1: Письмо отправил родным Анатолий Сергеевич Чернов, старший радиотелеграфист, командир отделения радио. На фронте он с 1941 года воевал на Западном, Ленинградском, Калининском, Первом белорусском фронтах. Победу встретил в городе Познань. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за оборону Москвы, за освобождение Варшавы. После войны окончил юридический институт, был избран членом Краснодарского краевого суда.

0: Сегодня для нашей Родины большой праздник. День Великой Победы.
1: И ведь действительно, на чужбине каждое солдатское сердце рвалось на родину, чтобы обнять любимую маму, увидеть свой родной дом. Сегодня в нашей студии, в концертной студии «Казак-ФМ» квартет «Адажо», наши добрые друзья, которые исполнили эту чудесную песню. Николай Колчевский, Александр Едуш, Павел Кравчук, Иван Юров. Давайте еще раз, мои дорогие, вместе поздравим всех наших жителей с Днем Победы. И, конечно, мы вместе готовы сказать слова благодарности нашим ветеранам.
2: Мы помним, мы гордимся.
3: Желаю всем здоровья, здоровья всем семьям, всех с праздником.
4: С праздником, дорогие ветераны, мы вас помним, любим и чтим.
5: Ну а нынешнее поколение, подрастающее поколение, никогда не забывайте о своих героях.
6: Праздничный концерт.
1: Дорогие наши, с Днем Победы!
0: В студии Татьяна Стволовая и Андрей Зитер. Сегодня в праздничном эфире мы вспоминаем, каким трудным был путь к Великой Победе.
1: Шли мы дни и ночи, трудно было очень. Как в песне поется, да? Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая.
0: Так и шли, шли по фронтовой дороге наши солдаты. И она вела к победе. Но какой ценой? Километры под ногами, грязь по колено осенью, раскаленная земля летом, колючий снег зимой, бессонные переходы под пулеметным огнем и все равно шаг за шагом, ради дома, ради той самой победы.
1: Наши солдаты прошли тысячи километров от Москвы до Берлина, от станиц Кубани до Рейхстага. Дорога помнила все. И боль, и потери. Но наши солдаты никогда не теряли веры.
0: И на привалах в редкие минуты отдыха доставали сырую бумагу и писали письма. Почерк дрожал от усталости, но слова были твердыми. «Держитесь, я иду. Я обязательно дойду. Ждите меня дома».
1: А это письмо написано 12 июня 1944 года. Его автор Николай – простой солдат, который только что прошел под ураганным огнем, но он не дрогнул. Писал эти строки между боями, коротко, сдержанно, по-солдатски. Но в каждом слове жизнь и вера в то, что мама прочитает, что дождется и что он вернется домой.
0: «Мама, пока жив-здоров». Участвовал в наступлении, о котором уже говорится в газетах. 10 километров прошел вперед по траншеям под ураганным огнем. Своим и чужим. Снарядом было тесно в воздухе, но я не дрожал. Враг отступал в панике. Сегодня отдыхаем. Ночуем в лесу. Ночью чуть не разбомбили самолеты. Завтра идем штурмовать город один. Ну ладно, всего хорошего. Передавайте привет родным и знакомым. Пишите и ждите писем от меня. Ваш Коля.

0: активную нотку нам задал вокальный ансамбль «Околица». Так и захотелось пуститься в пляс. Ох, ребята, спасибо за такую песню.
1: А в видеотрансляции можно было увидеть и хореографию коллектива. Друзья, подключайтесь к нам, к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ», во ВКонтакте и на сайте «Казак.ФМ».
0: Здравствуйте, ребята. Никит, представляй, пожалуйста, своих девчонок.
2: Здравствуйте. Позвольте представить вокальный ансамбль «Околица». Оксана, Анастасия, хореограф, и Юлия. Всем здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. И, пользуясь случаем, поздравляем всех вас с главным праздником нашей страны, с Днем Великой Победы. Дорогие друзья, всем нам мира и будьте здоровы.
1: Спасибо, ребят. И вас с праздником.
0: Спасибо за эти добрые слова. Всех с праздником.
3: Мелодии, Победы.
0: И как бы ни было страшно на войне, среди всей этой тьмы самым светлым чувством всегда оставалась любовь. Любить на фронте значит верить в завтра. Верить, что после грохота орудий наступит тишина. После копоти чистое небо, а после разлуки долгожданная встреча.
1: Фотография жены или невесты в нагрудном кармане. Письмо перечитано до дыр. Эти весточки от любимой были яркими. Они удерживали человека от отчаяния. Напоминанием, там, за сотнями километров, есть любимая, и она ждет. Это письмо написала Нина Минасьян своему мужу Григорию. Она ждала его в Краснодаре.
0: Здравствуй, счастье мое, горожан. Разреши мне сегодня поблагодарить тебя еще раз за твое внимание и заботу о твоей Гагаджан, которую ты всегда старался и стараешься чем-нибудь, но обрадовать. Городжан, самое главное — это то, что и в этот же день я получила от тебя письмо, где ты пишешь, что готовитесь к последнему удару по врагу. И я теперь с одной стороны радуюсь, а с другой стороны почти плачу. Ведь ты же писал письмо 20 дней тому назад, и я же не знаю, какова теперь твоя судьба. Я хочу вот именно сейчас быть с тобой, в эти твои тяжелые минуты, и всячески защищать тебя от всяких опасностей в последние минуты войны, чтобы с тобой ничего не случилось. Если все будет хорошо, ты, мой друг, будешь невредим, значит, мы опять должны вспомнить про свою путеводную звезду, которая сохраняет нас друг для друга. И я, как ты просил, ожиданием своим спасу тебя. Будь здоров, мой милый. Целуем, дочь и я. Римулька тоже встала и говорит: «Мама, папа приехал, да?»
1: Григорий Минасьянц был призван на фронт в 1941 году. Сражался в пехоте, дошел до Берлина и участвовал во взятии Рейхстага. Был ранен и вернулся домой лишь в 1946 году. В их семье трое детей. Семья стала многонациональной. В их роду течет русская, армянская и адыгейская кровь. Григорий Минасьян сохранил это письмо на всю жизнь. Оно было вложено в книгу, которую он читал каждый год 9 мая. Родные нашли его только после смерти ветерана в 2025 году.

0: Песня «Синий платочек» звучала на всех фронтах Великой Отечественной войны.
1: Как важно было слушать эту песню, понимать, что дома тебя ждут, любят. А сегодня в нашей концертной студии ее исполнила солистка Диана Пономарева. Диана, мы вас поздравляем с праздником.
2: Спасибо большое. С праздником, дорогие радиослушатели. С Днем Великой Победы!
3: Праздничный концерт.
1: Сильные и стойкие солдаты в письмах к матерям снова становились мальчиками. Но старались не писать про боль. Они берегли материнское сердце. Защищали от страшной правды, которую сами видели каждый день.
0: А матери писали в ответ про урожай, про соседей, про то, что все живы. Хотя в соседнем доме уже висела черная табличка. Хлеб пекли из лебеды, а в хате было холодно. Они тоже защищали своих сыновей от страха, от отчаяния. Чтобы сын читал эти строки в окопе и верил. Там, за линией фронта, его ждут, любят, и все будет хорошо.
1: А это письмо написал простой солдат, который рвался домой каждой строчкой. Он не знал, где его братья, не слышал вести об отце, скучал по матери до боли в груди, и все, о чем он мечтал, это получить ответ. Послушайте это письмо.
0: Здравствуйте, дорогие родители. Шлю я вам свой красноармейский привет. Маме, Рае, Лене. Жив-здоров, нахожусь на фронте. Передавайте привет дедушке, бабушке, тете Марфе, Пете, Ване. Не знаю, как вы там живете, здоровы, как работаете. Есть у вас в огороде чего, корова, свиньи. Напишите мне, кто дома. Ребята, девочки, сильно скучаю за домом. Напишите, получали письма? Я писал вам, не знаю, получали вы или нет. Может, слышали чего за отца? Пишите, где Леня и Рая? Не знаю, Николай, Петро дома или нет. Не встречал никого из ребят и не знаю, где они. Расстались на Украине и больше не видел. С тем до свидания. Сильно, мама, скучаю за вами. Также за Леней и Раей. Жив буду, вернусь домой, все расскажу. Давайте побыстрее с ответом. Жду с нетерпением. Лысенко Иван Семенович. Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеляковский. Получатель Лысенко Галина.
1: Это письмо написано 4 ноября 1944 года. А через 20 дней Ивана не станет. Он получит пулевое ранение в голову, и это случится в его день рождения. Иван родился 24 ноября 1924 года и погиб 24 ноября 1944 года, ровно в 20 лет. Ответа мамы Иван не дождался. И мать не дождалась сына. Она так и не услышала тот самый стук в калитку. Тот самый родной голос. «Мама, я вернулся».
0: Для сотен тысяч матерей война не окончилась, даже когда пришла победа. Их сыновья остались лежать в чужой земле. Под Москвой, под Сталинградом, под Берлином. В венгерском городе Хатване. Но матери все равно ждали. До последнего вздоха. До последнего седого волоса. Потому что надежда умирает последней. А материнская любовь никогда.

много лет назад. Но ты, каким бы в этой жизни ты ни стал, помни мамины

0: концертной студии Карен Айрапетян, солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.
1: И Артем Пинджаян исполнил на фортепиано, живое исполнение прозвучало. Это композитор, солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. И песня «Мамины глаза» на слова Симона Асиашвили. Очень тронуло наше сердце. Спасибо за это исполнение. Хочется пожелать, чтобы сыновья всегда возвращались домой, к мамам. Ведь они так ждут. Сегодня праздник, 9 мая. Мы радуемся нашей победе. Давайте поздравлять наших радиослушателей.
2: Мы бы хотели с большим удовольствием поздравить наших радиослушателей с таким замечательным праздником, Днем Великой Победы. Мы бы хотели пожелать всем нашим дорогим радиослушателям мирного неба над головой, здоровья и всего самого теплого и доброго.
1: Спасибо вам за эти слова.
3: Мелодии Победы.
0: Война разлучала матерей с сыновьями, жен и мужей, забирала отцов у детей. Дети вырастали без сильной отцовской руки, но отцовский образ в шинели не стирался из детской памяти. И каждый стук в калитку сердце замирало. Это батя пришел.
1: А отцы на фронте думали о своей детворе, заботились даже издалека, добрым словом, советом, всем, чем могли. Писали письма простые, нежные, порой по-отечески строгие. Берегли детское сердце от войны. Обещали вернуться и били врага вдвое сильнее ради того дня, когда снова обнимут своих. Вот послушайте это письмо. Отец пишет своей маленькой дочке Милочке. И каждое слово здесь как объятие через тысячи километров.
0: Привет, дорогая моя дочечка Милочка. Я сейчас написал письмо маме и пишу и тебе. Дорогая детка, как вы живете и не болеет ли кто из вас? Детка, будь осторожней, чтобы не заболеть. И с топором будь осторожна, не руби дрова, ты еще маленькая. Мама пусть тебя не обижает и пусть жалеет тебя. Моя детка, ты у нее одна. Любите и жалейте друг друга. Может, я еще вернусь и опять заживем вместе. Не горюй, детка. Меня зачислили в пулеметную роту. Будем бить врага крепко, чтоб скорее вернуться домой. Ну, деточка, пиши все подробно. Как вы живете, как корова? Не обижают вас? Пиши все. Ну, детка, целую вас с мамой. Крепко-крепко. Я по вам соскучился, но ничего не сделаешь. Вещи мои берегите пока. Может, пригодится вам на черный день. Ну, пока, детка. Все, целую крепко-крепко. Твой папа.

0: Друзья, самый юный исполнитель принимает участие в нашем концерте. Это Саша Беридзе. И какие чуткие строки прозвучали от нашего младшего поколения.
1: Саша написал эту песню сам, это авторское исполнение. Саш, у нас к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, а что стало для тебя вдохновением, чтобы написать это произведение?
2: Ну, вдохновлением, конечно же, стал мой дед Промыслов Анисимович. Он был шофером и возил боеприпасы на военные действия. И я начал искать про него информацию, стал расспрашивать маму. И вот к 9 мая я настолько увлекся этой темой, из-за этого я написал такую песню.
0: Ты большой молодец. Друзья, в нашей студии прямой потомок победителя. И, Саш, у тебя есть прекрасная возможность поздравить всех наших ветеранов с великой победой.
2: Всех с 9 мая, всех ветеранов, всем здоровья. И чтобы не забывали ту победу.
3: Победы.
1: Во время войны чужие люди становились друг другу родными. И на войне был еще один дом. Нет, не тот, что остался за сотнями километров, а тот, что рядом, в землянке, в окопе. Это однополчане, с кем делили последнюю буханку, последний глоток воды, последнюю надежду.
0: На фронте однополчане становились ближе братьев, потому что знали, если упадешь в атаке, тебя вытащат, если ранят, перевяжут, даже если сам под пулями. Один за всех и все за одного. Так и выживали. Дружба была крепче стали, в ней билось сердце войны, в ней рождалась победа.
1: О такой дружбе писала партизанка Екатерина Орлова, воевавшая в партизанском отряде «Степной», сформированном в станице Павловской Краснодарского края в 1942-м.
0: Вместе с другими бойцами я шагала по пыльной дороге. Смотрела по сторонам и все вокруг. Тополя и клены, станичные улицы с белыми домиками, поля с неубранной кукурузой. Казалось необычайно красивым, дорогим. А в мирное время я не замечала этой красоты, которая теперь брала меня за душу. Общая беда и общая борьба сплотили людей. В отряде было трудно с питанием, но наша дружба была сильнее голода. Помню, грушу кто-нибудь найдет в лесу и поделится с товарищами. Груша – это была наша главная еда. Повар Сергей Мартынович Сагаков варил компот из этих груш и все приговаривал, шутил, что если, мол, живы останемся, в ресторан всех поведет, накормит отбивными и компотом с сахаром. Ну а пока без сахара. Как-то вижу, Сава Тарасович совсем без рубашки остался. Взяла я старое одеяло, расстелила на земле, скроила, да и шила ему гимнастерку, даже с карманами. А первое задание я получила от командира в начале сентября. Поручение было, на первый взгляд, не очень сложное. Мне и Варе Нижниковской нужно было разведать передвижение вражеских войск в ночное время, определить их численность и вооружение. Пробравшись к дороге, мы залегли, замаскировались. Мимо нас мчались автомашины, слышалась чужая речь. Когда мы доложили о выполнении задания, командир спросил: «Ну, страшно было?» Я хотела сказать «нет», но постеснялась говорить неправду и призналась: «Страшновато». А он ответил: «Дело свое сделали, значит, все в порядке».

0: Сегодня в праздничном эфире звучат всем нам известные и любимые песни военных и послевоенных лет.
1: И песню «Где же вы теперь, друзья, однополчане» исполнил ансамбль «Скрыня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.
2: День Победы на Казак-ФМ. Праздничный концерт.
1: Война. Война отнимала все – дома, друзей, завтрашний день. Но чувства отнять нельзя. Любовь жила в каждом треугольнике, в каждом «Жди меня». Она была сильнее окопов и ярче солнца над полем боя.
0: Сердце билось сквозь грохот ради тех, кто ждал. И это делало нас непобедимыми. Солдат Мишка пишет свои надки весной 43-го. Треугольник, что пронес тоску через фронт. В этом письме слышится, как бьется сердце в каждом слове.
1: Родная моя Надка, странное у меня состояние, тревожусь за тебя, получаю от тебя реденькие вести. Любимая моя, представь себе, что вчера написал тебе письмо и порвал, так как написал его как будто не я, а другой, кто меня плохо знает. Роднуля, или время разлуки действует подрывающе на чувства, не знаю, но вчера, признаюсь, потихонечку всплакнул. Тяжело на душонке, Натуся, прости меня за это, но ты-то понимаешь меня. Я готов на все, но сейчас, как никогда, я должен держать себя в руках. А единственное, что мне сейчас хочется, это видеть тебя, прижать к своей груди свою роднулечку. Эх, Натуля, у нас стоит весенняя солнечная погода, даже трудно верить, что так рано весна. Так тянет вдаль, и везде ты, моя роднулечка, мой рыжий командирчик. Я твой всегда и везде, мое золотко. Если мне скажут, что можно любить сильнее, лучше, то представь, моя радость, я не поверю. Когда и где будет наша встреча, покажет ближайшее будущее. А пока еще раз. Терпение и труд самоотвержены до полного разгрома коричневой рвани. Хочется скорее, скорее быть с тобой, приласкать любимую. Натуся, пиши почаще. Сейчас мне тяжело, ты для меня все. Еще раз прости за такой тон писанины. До скорого свидания, любимая Натулька. Целую без конца мою дорогую, родную, любимую детку. Твой Мишка.
0: Эти письма как пульс времени. И сегодня он бьется в наших сердцах и передается от сердца к сердцу.

0: Песню «Письмо отца» исполнил солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко Дмитрий Ремизов.
1: Дмитрий, с праздником вас! С Днем Победы!
2: Спасибо большое! Спасибо большое, студия! Я хочу поздравить всех вас, всех нас с этим светлым, с этим святым праздником! Днем Победы! Мирного неба над головой!
3: Праздничный концерт!
1: А это письмо написал своей любимой Евгений Червонный, старший лейтенант, командир звена 2-го дивизиона сторожевых катеров.
0: Родная Толюшка, трудно начинать трафаретными словами. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Но ведь это так, и надо мириться с действительностью. Жизнь. Гордо звучит это слово. В нем печаль и радость, страдания и блаженство. Я не хочу быть похвалом, говоря, что жизнь мне безразлична. Нет. Она оценена очень высоко, и терять ее весьма тяжело. Я не отношусь к категории мрачных искателей смерти на поле брани. Играть жизнью недостойно человека. Это не значит, что надо бояться опасности. На наше поколение возложена большая и благородная задача ценой своей крови и жизни приобрести право на счастье. Вот сейчас мне вспоминается детство и юность. Первые робкие шаги к сдаче аттестата зрелости. Спокойный и мирный 1940 год. Год грандиозных планов на будущее. И вот пришла война. Нам пришлось узнать правду жизни, горькую и раньше срока, какой положен не по возрасту, но тем дороже будет сама жизнь. Я знаю и уверен, что, выйдя я целым из этого испытания, мы зажили бы счастливо. Вспоминай иногда, что был любящий тебя человек, который, не задумываясь, отдал бы жизнь за свою Толюшку. Я верил в твою любовь. Я знаю, что она кристально чистая. И тем отраднее для меня вспоминать прожитое время. Посылаю тебе удостоверение награждения. Пусть будет маленькой памятью. Ничего другого не имею. Желаю счастья, здоровья и бодрого духа. Будь умницей. Не надо сильно печалиться. Ведь этим не поможешь. Будь счастлива. Любящий тебя Евгений.
1: Евгений Иванович Червонный погиб в июле 1942 года. В его личных вещах было найдено это неотправленное письмо. Награжден орденом Красного Знамени.

0: Павел, мы вас от всей души благодарим за исполнение этой песни. Дорогие друзья, в нашей студии Павел Кравчук, заслуженный артист Российской Федерации, солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. И мы вот с Андреем сидели, тоже подпевали эту песню. Я уверена, что сегодня эту песню поют все жители нашей большой страны. Дорогие друзья, с Днем Победы! Мы победили!
1: Победы.
2: 1943 год навсегда останется в истории Кубани как год освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Бои шли с января по октябрь. Северо-Кавказский фронт ударил по немцам сразу с трех сторон. От Моздока на запад, от Ставрополя на юг и от Туапсе на восток. 21 января 1943 года был освобожден первый район Кубани – Успенский.
0: До конца января советские войска освободили 32 района Кубани и Адыгеи, которая тогда входила в состав Краснодарского края. Немцы отступали с боями, минируя дороги, сжигая станицы за собой.
2: Кровопролитные бои за каждую высоту. Сопка героев в Крымском районе. Малая земля под Новороссийском. Битва за небо Кубани. И только в октябре Кубань была полностью освобождена.
0: И в этом наступлении участвовали наши кубанцы. Те, кто знал каждую балку, каждую речку, каждую дорогу в своем крае. Они возвращались домой не как гости, а как хозяева своей земли, чтобы снова увидеть родные улицы, родных людей.
2: И когда линия фронта отодвинулась от дома, пришла возможность написать «Жив-здоров». Вот что написал в августе 1943 года Игорь Борисович Александров своей семье в станицу Спокойную. Он защищал свою родную Кубань от тех, кто хотел ее уничтожить.
0: Мои дорогие мама, папа, Кира, Ирина и дети, с какой радостью я пишу вам это письмо. Я защищаю свою родную, цветущую Кубань от немецких захватчиков, которые под напором нашей Красной Армии откатываются на Запад. Я служу Родине в рядах Красной Армии по своей специальности, то есть прослушанный мною курс в институте пригодился на благо Родине. Все идет хорошо, но в последнее время подкачала погода, расквасилась, идет дождь и так неприятно. Но все это ерунда, теперь уже тепло. Как поживает наша спокойная? Вероятно, погода хорошая. Как Чебак и вообще все? Пишите все, как живете, как работаете. Моя дорогая Кирюша, как я соскучился по тебе. Как бы с большим удовольствием увиделся с тобой. Как ты поживаешь и работаешь. Я по-прежнему тебя люблю, как и любил. Часто я смотрю на фото, на все мне дорогие лица. Пишите скорей. Жду с нетерпением. Целую вас всех крепко-крепко. Ваш Игорь. Полевая почта 13-246-Ж.

0: Вот такую историю про эскадрон нам напел народный казачий хор «Елизаветинцы». Добавил нам казачий удали. С праздником, дорогие наши! Мы поздравляем вас от всей души!
1: Спасибо большое! И мы тоже присоединяемся к поздравлению. Поздравляем вас и всех жителей Кубани
2: с Днем Победы!
0: Ура! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Эту песню знали все наизусть, от рядового до маршала. Ее пели в окопах перед атакой, ее слушали по радио в тылу. И ее напевали девушки, провожая парней на фронт.
3: А еще «Катюши» солдаты ласково называли «гвардейские минометы». Да, те самые, что били залпами по врагу. И когда в небе раздавался их свист, немцы бледнели. А наши солдаты улыбались. Потому что знали, это наша «Катюша» говорит с врагом. На своем единственно понятном фашистском языке.
0: Вот что написал житель Кубани своей семье в 1943 году, находясь в лесу на краю боя. Он слушает эту «Катюшу» и пишет домой не о страхе, а о том, что скоро, совсем скоро немцев выгонят с родной земли.
3: Добрый день, дорогие мама, сестренки Клава и Нина. Все еще пока не на фронте. Немного о себе. Живем в лесу. С помощью бойцов в живописном месте сделал кровать из жердей. Застелил тонкими ветками с листьями, затем сухим сеном, а сверху плащ-палатка вместо простыни. Шинель покрывала. Кровать кругом обставлена зелеными ветками орешника. Рядом со мной и мой боевой товарищ. ППШ номер А-034-11. Автомат. Над головой висит на ветке полотенце, сбоку сумка с туалетным мылом. Перед кроватью сделал подставочку из двух колышков для разувания и обувания, то ботинок. Это райская кровать. Но нахожусь от боевых действий очень близко. Наступление на нашем участке началось. Снаряды нашей артиллерии со свистом через нашу голову над лесом летят туда, на головы немцев. Наша русская «Катюша» даст жизни фрицам. Очень приятно слушать ее дипломатический разговор с немцами. Настал тот момент, когда фашизм испытывает весь натиск и всесокрушающую силу нашей русской Красной Армии. Пускай теперь ожиревшие толстопузы бароны и помещики тоже подумают и почувствуют, что война настала и для них. Дорогие мои, живите, работайте, не беспокойтесь. Прошлый год уже не вернется. Скоро завтра, послезавтра и начнется окончательное изгнание немцев из низовьев Кубани.

0: Ой, какие ж добрые молодцы у нас в студии, друзья. Ансамбль «Скриня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Браво, парни! С праздником вас! С Днем Победы!
1: От лица ансамбля казачьей песни «Скриня» поздравляем всех с Днем Великой
2: Победы! Ура! Ура!

0: Дяди Победы.
1: С Днем Победы! Низкий поклон нашим ветеранам и вечная память тем, кто не вернулся, кто остался на полях сражений навсегда. Спасибо нашим героическим предкам за то, что они выстояли, победили и подарили нам мир. Их подвиг мы никогда не забудем.
2: Да, действительно, мы никогда не забудем их подвиг. И сегодня, когда наши парни снова стоят на передовой, когда они отстаивают границы страны, они идут по следам своих дедов. Те же отважные лица, та же клятва, тот же долг. Они прямые наследники той победы. Без страха, без упрека, без колебаний. Они держат фронт, защищают дом, защищают нас. И пока они там, мы здесь живем, любим и бесконечно их благодарим.
1: И сегодня снова наши ребята пишут письма домой. Только теперь это не треугольники, а сообщения в мессенджерах и голосовые короткие звонки.
2: Да, но суть та же. Я жив, мы справимся, ждите. Вот сообщение от Бориса из станицы Выселки. Пишет любимой жене Дине.
1: Привет, моя любимая Диночка. Я не могу передать словами, как я по вам скучаю. Каждый день, когда мне удается хоть немного отвлечься от того, что происходит вокруг, мои мысли улетают к вам, мои любимые. Я представляю, как сын собирается в школу утром. Мы быстро завтракаем и спешим по делам. Он учится, а я работать, лечить людей. Передай ему, что я очень хочу попасть на линейку 1 сентября в 5 классе. Пусть старается закончить начальную школу на 4,5. И нашей красавице дочке скажи, что у нее все получится. Она умница. Пусть продолжает так же хорошо учиться в колледже, ходить гулять с подружками и знает, что папа всегда рядом. Любимая, у меня все в порядке, не переживай сильно. Спасибо за то, что вы у меня есть. Вы моя поддержка и опора. Благодаря вам я могу выполнять свой долг перед Родиной. Лечу ребят, которые так же, как и я, верят, что скоро окажутся дома с любимыми. Ваш любящий папа Борис.
2: Да, и вот в этих словах та же самая вера, что и была в треугольниках в 1940-х. Вера в то, что все будет хорошо. Вера в дом, вера в Родину.
1: А еще в них молитва, тихая, но сильная, за тех, кто дома, за тех, кто рядом, за нашу землю. Именно о такой молитве, о вере наших предков и наших сыновей звучит следующая песня.

0: Ах, как тепло по сердцу разливается звон колоколов. Прекрасная композиция прозвучала. Сегодня в нашем концерте принимает участие заслуженный работник культуры Республики Адыгея Сергей Шперов. Сережа, с праздником вас! С Днем Победы!
1: Здравствуйте, взаимно, с праздником! С Днем Победы, всего самого-самого доброго и мирного неба!
2: Мелодии, мелодии Победы!
3: 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена!
4: 9 мая 1945 года. 2 часа 10 минут ночи. Среди разбитых танков и обгорелых домов замерли люди. Усталые, закопченные, в пробитых гимнастерках. И вот, над тишиной, которая наступила после 4 лет грохота войны, прозвучал голос Юрия Левитана. Акт о капитуляции Германии.
0: Люди выходили на улицы без команд, без призывов. Просто открывали калитки и шли. Обнимали незнакомцев, плакали, целовали землю. Включали репродукторы на полную громкость, чтобы слышал каждый хутор, каждая станица.
4: А наши солдаты, что дошли до Берлина, писали в эту ночь последние фронтовые письма. Короткие, сбитые, со слезами на бумаге. Потому что пальцы дрожали. Потому что в горле стоял ком. Потому что они поняли, все, кончено, можно жить.
0: В тот же день поэт Цезарь Солодарь написал стихи. Братья Покрас сложили музыку. И к вечеру вся страна, в том числе и Кубань, пела «Едут, едут по Берлину наши казаки». Друзья, так давайте и мы споем эту песню. Сегодня все вместе, дружно, громко, вместе с народным казачьим хором «Елизаветинцы».

0: Ох, сколько же радости, сколько настроения в этой песне. Я представляю, как казаки с таким прищуром, подкручивая свой ус, едут на лихом коне, смотрят, радуются, праздник, счастье. Ой, боже, душа замирает. Елизаветинцы, ну молодцы. Спасибо. Ну, с праздником победы вас.
1: Спасибо, и вас тоже с праздником. Дорогие земляки, народный казачий хор «Елизаветинцы» от всей души поздравляет вас с Днем Победы.
2: Пусть в ваших сердцах будет мужество. Бог с вами. Как говорили деды, пускай кубанка держится на голове, не тупится шашка, и чтоб мы не забывали, якого мы роду племени.
0: Ой, а теперь хочется сказать Люба.
3: Люба!
4: Праздничный концерт.
0: С Днем Победы! Эти слова написал в своем письме Павел Цапко, старший сержант 926-го отдельного корпусного батальона 4-го гвардейского стрелкового Бранденбургского краснознаменного корпуса.
5: День Победы! Рано утром узнали о полной капитуляции германской армии. Сколько радости, сколько ликования! Не верилось, что война окончилась. Не прошли даром наши труды, страдания, переживания, невзгоды. Была пролита кровь наших близких, наших товарищей. И в этот великий праздник мы вспоминаем о них, которые не дожили до этого счастливого, радостного дня.
0: А день 9 мая действительно на редкость ясный. Батальон, правда, сильно поредевший, выстроился на улице в тени огромных каштанов. Комбат прочитал приказ верховного командующего товарища Сталина, и громким, несмолкаемым «Ура!» дружно ответили бойцы и командиры. Раздался многократный салют из винтовок, автоматов, пистолетов, из всякого оружия, у кого что было. Долгое время слышна была по городу пальба из пулеметов, винтовок и многочисленных орудий.
5: Армия ликовала. Ликует, знаем, весь советский народ. Радуются народы почти всего мира. Даже и немцы. И те, видно, довольны, что окончилась война и что им нечего теперь бояться налетов авиации. 9 мая 1945 года. Конец войне.
0: Павел Цапко участвовал в форсировании Вислы и Одера, прорывах на Ингульце и под Ковелем, обороне Днестровского плацдарма. Был контужен в боях за Берлин. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью за оборону Кавказа. Берлин, май 1945 год. После войны Павел Максимович работал агрономом.
5: С Днем Победы! Сегодня 9 мая 2026 года. Это самая важная дата в календаре.
0: С Днем Победы! Этот день — наша память, наша гордость, наша вера в то, что добро всегда сильнее зла.
5: Мы вечно будем благодарны тем, кто подарил нам это небо над головой. Пока мы помним, они живы.
0: Пока мы любим, у нас есть завтра. Светлое, мирное, наше завтра.
5: С Днем Победы! Вечная память павшим. Вечная слава победителям.
0: С праздником, дорогие наши радиослушатели!
3: С Днем Победы!

0: дальше. Квартет «Адажо» Краснодарской филармонии Григория Пономаренко феерично исполнил эту нашу самую заветную песню, песню Победы. А этот праздничный концерт провели для вас Андрей Зиттер
1: и потомственная казачка Татьяна Стволовая. Всех с праздником!
2: С Днем Победы! Победы!
3: Победы!

0: праздником Великой Победы. Поздравление генерального директора радиостанции «Казак-ФМ» Яны Валентиновны Старожук.
1: Сегодня праздник главный, и я его действительно считаю главным для нашей страны на все времена, потому что именно победный май 1945-го подарил нам сегодня возможность жить в свободной России. За это низкий поклон нашим героям-освободителям, труженикам тыла, ветеранам, которые самоотверженно сражались в бою, которые самоотверженно работали в тылу. В каждой семье есть участник Великой Отечественной, в каждой семье прадедушка, дедушка. Абсолютно всех тронула эта страшная война. И очень хочется, чтобы память наших предков, память героев-освободителей всегда жила в наших сердцах. И этот день мы никогда не имеем права забыть. Я желаю, чтобы наша родная Кубань процветала. Я очень хочу, чтобы мы все были едины. Мы должны вместе стоять бок о бок, как когда-то объединились наши прадеды, деды, предки, которые вне зависимости от национальности, вероисповедания сидели в одном окопе и боролись за нашу Родину.
0: День Победы! Казак-ФМ.

0: В каждой строчке судьба человека. Фронтовые письма в проекте «Казак-ФМ. Голоса войны». Голоса войны.
1: Да здравствует день долгожданной победы и надежда на желанную встречу.
2: Дорогая моя и горячо любимая мамочка, вот и настал этот яркий солнечный майский день. День окончательной победы над врагом, который мы ждали 4 года и только о ней говорили. И вот представь себе, дорогая, когда в Берлине уже подписывался акт капитуляции Германии, каковы были опасения за жизни в эти последние часы и минуты. А ведь война шла полным ходом до ночи 8 мая. И только утром 9 мая стало тихо, если не считать отдельных перестрелок с группами, засевшими в лесах. И вот, милая, победа над врагом застала меня в 4-й европейской столице – Праге. Пока мы двигались маршами без боев, люди круглыми сутками стояли на улицах, встречая нас, освободителей. А в Праге тысячи фотоаппаратов запечатлевали это великое торжество. А в противовес этому, с какой злобой и ненавистью провожают люди и наши воины колонны чистокровных арийцев, которые нескончаемым потоком со всей своей техникой движутся нам навстречу сдаваться в плен. Когда я гляжу на эти два движущихся навстречу друг другу потока, невольно хочется сказать, как крепко же мы их разгромили. Вот и все. Воевали немцы и оказались у разбитого корыта. Как встретили вы в тылу этот радостный день победы? Мы, фронтовики, привыкшие воевать, встретили день победы небольшим шумом и выстрелами из личного оружия. А больше всего всем своим нутром и сознанием, что то, чего все ждали и так искренне желали, совершилось. Иван Кретов.
3: Кретов Иван Семенович, житель города Чистяково Донецкой области. Письмо отправлено из Праги 9 мая 1945 года.
0: Голоса войны.

0: Казак ФМ. Когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете Казак ФМ. Не переключайтесь.

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы, 105.4 FM Павловская.

0: Спасибо за мир и за победу! С праздником, наши родные!
1: Ветерану Великой Отечественной войны Григорию Мирошникову в этом году исполнилось 102 года. Он родился 7 января, в Рождество. И, как говорят, таких людей бережет ангел-хранитель. Сколько раз он был на волосок от гибели, не счесть. Но судьба подарила ему долгую жизнь и редкий дар живописца. Григорий Степанович родился в станице Елизаветинской. Войну встретил в 17 лет. В 1942-м фашисты оккупировали Краснодар и станицу Кубани. Тысячи людей расстреляли на месте, еще больше угнали в Германию. Молодой и сильный парень чудом избежал принудительной отправки. Фронту нужны были солдаты, и Григория призвали на войну, но из-за проблем со зрением направили в нестроевую службу.
2: А меня взяли в нестроевую часть, потому что люди были нужны. И хотя я по медицинским показаниям был не годен к воинской службе, в нестроевую часть меня взяли, в конно-санитарную роту. Мы не воевали, а наша задача была возить раненых от фронта.
1: В составе этого подразделения он и попал на легендарную «Голубую линию». Вывозил раненых бойцов с поля боя. Сам стал ангелом-спасителем для многих солдат. Но в какой-то момент не смог уберечься. Санитарная колонна попала под немецкий авиаудар, и многие бойцы получили тяжелые ранения, в их числе и Григорий Степанович. После ранения он на фронт уже не вернулся. Победу встретил в Краснодаре и вспоминает тот миг так.
2: Ну, здесь, в Краснодаре был. И ночью я проснулся, а радио было включено. И вдруг говорят: «Победа». Я просто подскочил от радости, не знал, что делать, и снова лег. Когда слышу, уже во дворе открываются двери, люди выходят, начинают кричать: «Победа, победа!». Вот такое было восторженное состояние.
1: А потом жизнь закрутилась по-новому. Послевоенные годы выдались голодными и тяжелыми, но спасали гордость за великую победу, радость и еще красота. Григорий Степанович окончил художественное училище и стал художником. Его картины неоднократно выставлялись, и до сих пор они дарят людям свет и тепло, словно тот самый ангел-хранитель продолжает беречь его дар.
0: С Днем Победы! С праздником, наши родные!

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщин. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Лёля Багузокова. Первая в истории летчица адыгейка. Ее главным ориентиром была любовь к своей земле, своему народу, за который она готова была отдать жизнь. А еще история Лёли — это история большой любви и преданности. С первого дня службы она летала вместе с Петром Ликаренко, который стал ее супругом. Это был первый случай в истории штурмовой авиации, когда муж и жена летали на одном самолете. Лёля Багузокова родилась в Теучешском районе, на тот момент Адыгейской автономной области Краснодарского края. Сейчас это республика Адыгея. Воспитывали девочку дядя и тетя. Они чтили традиции своего народа, учили Лёлю быть скромной, послушной, а в будущем стать хорошей женой и матерью. Выбрали для нее профессию учительницы, и Лёля поступила в педагогическое училище в Майкопе. Днем шла на занятия, а после обеда спешила в аэроклуб, потому что небо было ее мечтой. В начале войны Лёля работала в школе учителем. Но как же тяжело ей было оставаться в стороне, когда враг стремился уничтожить все дорогое сердцу девушки. Она писала рапорт за рапортом с просьбой отправить ее на фронт. В итоге Лёля Багузокова, которой шел 21-й год, окончила курсы воздушных стрелков и была зачислена в 765-й штурмовой авиационный полк. Первые полеты для нее начались в ноябре 1943 года в боях за освобождение Северного Кавказа. Лёля попала радистом-стрелком в экипаж к пилоту Петру Ликаренко. Он сначала недоверчиво отнесся к тому, что к нему посадили девушку, не взглянул в ее сторону, даже был раздосадован. Но в первом же бою Ликаренко смог убедиться, что девушка бьет точно и метко. И в итоге Петр без памяти влюбился в Лёлю. В полку их называли «экипажем счастливых». Возможно, именно сильная привязанность друг к другу помогала им выжить в трудную минуту. На борту самолета семейный экипаж написал «От Москвы до Берлина», словно сам себе дал клятву. И ее сдержал. Победу супруги встретили в Берлине. За время службы Лёля Багузокова совершила 59 боевых вылетов, получила медали за отвагу, за оборону Кавказа и 9 благодарностей от Верховного командования. Память о мужественной дочери адыгского народа увековечена в названиях улиц в Адыгейске и в ауле Хатукай Республики Адыгея. По стопам родителей пошел не только их сын, но и внук. Они также связали свою жизнь с авиацией.
0: Сила женщины. Великой победе посвящается.

0: праздником Великой Победы.
1: Это Николай Расторгуев. Сегодня вся страна празднует великий праздник – День Победы. Я вас искренне поздравляю с этим праздником. С Днем Победы вас, друзья!

и мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Казак FM.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто такой герой?
3: Герой – это храбрый человек, который помогает другим людям, защищает их от беды. И делает это даже в очень опасных ситуациях, когда есть угроза его жизни. А почему ты спросила?
0: Нам в детском саду рассказывали про города-герои. И я не поняла, как героем может быть город?
3: Ну вот представь большой город. А любой город – это люди, которые в нем живут. Во время Великой Отечественной войны они стойко выдерживали атаки врага, помогали друг другу, поддерживали защитников страны. Город не сдался врагу, хотя было очень тяжело и опасно. И вот такие города получили почетное звание героя. Это напоминает нам, каким мужественным и сильным может быть целый город вместе со своими жителями.
0: А их много, таких городов?
3: Всего такое звание было присвоено 13 городам. На территории России их 9. Это Москва, столица нашей родины, Ленинград, который сейчас называется Санкт-Петербург, Волгоград, Тула, Мурманск, Смоленск, Севастополь, Керчь и еще один город в Краснодарском крае.
0: Какой?
3: Город-герой Новороссийск.
0: А почему он герой?
3: Потому что во время войны именно здесь нашим солдатам удалось остановить наступление немцев на Кавказ по берегу моря. Бои за Новороссийск продолжались 393 дня. А самые тяжелые сражения шли на Малой Земле, где наши десантники высадились с моря. Они удерживали небольшой участок земли, около 30 квадратных километров, целых 225 дней.
0: А туда можно съездить?
3: Конечно. Сейчас там большой мемориальный комплекс в память о защитниках Малой Земли и Новороссийска. Обязательно съездим.
2: Папа знает.
4: День Победы!

0: сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Метальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Улица Цезаря Львовича Куникова в Прикубанском округе Краснодара носит имя прославленного советского военачальника, героя Великой Отечественной войны. Когда началась война, Цезарь Куников сразу начал добиваться отправки на фронт. В сентябре 1941 года он уже командовал 14-м отрядом водного заграждения отдельного Донского отряда Азовской флотилии. В ноябре Куников со своим отрядом взорвал мост у станции Синявка, отрезав гитлеровцам путь к Таганрогу. Участвовал в обороне Темрюка и Керчи, но главный его подвиг был впереди. В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года отряд десантников под командованием Куникова высадился в районе Новороссийска у села Мысхака. В течение дня десантники отразили 18 атак противника, израсходовали практически все боеприпасы. Но еще 7 долгих дней на плацдарме шли жестокие бои. В бою 12 февраля Цезаря Куникова смертельно ранило осколком мины. Его переправили в госпиталь в Геленджике, но через 2 дня герой скончался от полученных ран. После войны его перезахоронили в Новороссийске на площади Героев. Имя прославленного командира десантников носят улицы во многих городах России. В 2014 году появилась такая улица и в Краснодаре. Имена на все времена. День

0: праздником Великой Победы.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камарджоба. Это я, ваш грузинский брат, ваш Сусупавлиашвили. Я всех вас от всей души поздравляю с величайшим Днем Победы и предлагаю послушать мою новую песню «Я не вернулся» на радиостанции «Казак-ФМ». Слушайте и будьте счастливы.

Победы!

0: Истории войны живут в сердце. В сердце каждого, кто помнит и не забудет никогда. Во славу павших и живых.
1: Я помню. Специальный проект на радио «Казак-ФМ».
2: Рассказывает Илья Топал, правнук Василия Бутылева, участника боев на Малой Земле в Новороссийске.
3: Я горжусь своим прадедом Василием Бутылевым, героем Советского Союза, участником боев на Малой Земле. Мой прадед участвовал в высадке отвлекающего десанта под Новороссийском в 1943 году, который стал основным после провала первого десанта в Южной Азереевке. В ночь с 3 на 4 февраля под командованием Куникова морпехи сражались против превосходящих сил немцев. После гибели Куникова 14 февраля Бутылев возглавил командование. Мой прадед 23 года стал батей своего батальона и командовал освобождением Малой Земли. Его любили за смелость и заботу. В ночь с 9 на 10 сентября 1943 года группа Бутылева из 35 десантников, захватив здание клуба портовиков, тогда называвшийся клубом имени Сталина, вела ожесточенную оборону в условиях окружения, несколько раз привлекая огонь береговой артиллерии на себя. Из-за нехватки пищи, воды и боеприпасов летчикам приходилось сбрасывать продовольствие внутрь здания через окна. 16 сентября Новороссийск был освобожден. Из-за ранений мой прадед прожил короткую жизнь, дышал всего четвертью легкого. Память о героях, как мой прадед, учит мужеству и уважению к тем, кто боролся за Родину. Их жертвы помогают формировать будущее, сохраняя культуру и независимость страны.
1: Я помню.

Была солдата мирная Москва, но друг вздохнул невольно втихомолку и на прощание вымолвил слова: «Я знаю, ты в Москве повеселишься, хотя, конечно, краток отпуск твой, но матери моей ты дозвонишься и скажешь матери, что я живой».

0: Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
1: Как то ж надо так случиться на восьмом десятке лет, чтобы в радио влюбиться, будто женщин в марине.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Для соседа.
7: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Евдокия Насаль. Отважная летчица, которая сражалась в небе над Кубанью во время войны. Она стала первым героем Советского Союза в женском полку ночных бомбардировщиков. Эти смелые девушки летали на стареньких бипланах У-2 с деревянным каркасом, полотняной обшивкой, маломощным мотором и открытой кабиной. Их создавали для обработки полей, потому и называли кукурузниками. Но во время войны именно У-2 стали для врага ночным кошмаром. Летчицы на бипланах беззвучно подлетали в темноте на низкой высоте и точно разили цели, за что фашисты прозвали девушек «ночными ведьмами». Самой неудержимой в полку была Евдокия Насаль. Она не родилась с крыльями. Она их обрела ради тех, кто на земле. До войны Евдокия профессию получила мирную – учительницы. В свободное время занималась в аэроклубе. Именно эти навыки пригодились ей во время войны. 46-й гвардейский таманский полк ночных бомбардировщиков Евдокия пришла рядовым пилотом, но очень быстро выросла до замкомандира эскадрильи. А ведь ей было всего чуть больше 20 лет. Каждая ночь для Евдокии была боевым вылетом. Порой до 5 за ночь, больше, чем у других. Она летала с жадностью, невероятной смелостью и упорством. В дождь, снег, сильный ветер. Сил летчице давала вера, что каждый взлет приближает победу. А главной поддержкой была фотография мужа на приборной доске самолета. Супруг в то время за Уралом готовил летчиков-истребителей. Но при этом словно всегда был рядом. Евдокия мечтала совершить 1000 боевых вылетов, но не успела. Последним стал 354-й в небе над Новороссийском. Евдокия Насаль — это не просто имя в списке героев Советского Союза. Это символ мужества, самоотверженности, силы женщины. В ее честь назвали одну из улиц Новороссийска и школу в Краснодаре.
0: Сила женщины. Великой победе посвящается.

0: Добрый вечер. Сегодня 9 мая. Особенный день для каждой семьи. Это праздник памяти, благодарности и уважения к тем, кто прошел войну, защищал Родину и подарил нам мирное небо. С Днем Победы, дорогие наши радиослушатели! Пусть память о подвиге наших предков всегда живет в наших сердцах. Мы, радиостанция «Казак-ФМ», желаем вам мира, спокойствия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть мужество и стойкость поколения победителей вдохновляют нас жить достойно, честно и по совести. И пусть над нами всегда будет мирным небо, а в сердцах царят радость и любовь. С Днем Великой Победы! Это программа «Варенички по вашим письмам». Меня зовут Виктория Никитюк. Здравствуйте! Галина Ивановна Сластион из станицы Смоленская поздравляет с праздником участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Поздравляю наших защитников и всех россиян с праздником. Желаю крепчайшего здоровья, тепла, добра, бодрости духа, достатка в семьях и мирного неба над головой. Наша многонациональная Родина победила в годы Великой Отечественной. Плечом к плечу, защищая свою родину, сражались против врага украинцы и русские, грузины и татары, чеченцы и евреи. У ветеранов разных национальностей разные истории, но одна на всех – победа. Константин Кесов, председатель РНКА греков Краснодарского края.
1: Уважаемые соотечественники, жители Кубани, дорогие наши ветераны, от имени греческой общины Краснодарского края сердечно поздравляю вас с Днем Победы. Это день, когда мы вновь осознаем великую силу дружбы и единства народов. На поле боя и в тылу не было деления по национальностям. Были советские люди, плечом к плечу отстоявшие право на жизнь. Сегодня песни Победы звучат на десятках языков, и все они восхваляют мужество и героизм советского народа, победившего фашизм. Наша сила всегда была и будет в этом единстве, в уважении к культуре соседа, в совместной памяти о прошлом и о общих целях в будущем. Низкий поклон ветеранам за мирное небо, крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семьи. С Великой Победой!
2: Всем привет, меня зовут Дамир Гусарук, и сегодня, 9 мая, я хочу поздравить всех с нашим главным праздником – Днем Великой Победы. Я часто думаю о том, в чем была сила наших дедов и прадедов, ведь война не делила людей по национальностям. В одном окопе плечом к плечу стояли и русские, и татарины, и башкиры, и чуваш. Наша страна и наш родной край – это действительно одна большая многонациональная семья. И тогда наши деды защищали общий дом, одну на всех родину. Именно это единство, как я думаю, дружба и братская поддержка помогли нам выстоять и победить. И я счастлив, что и сейчас мы живем в таком же большом, дружном и многонациональном крае, где все друг другу свои. В этот святой день я хочу сказать спасибо нашим ветеранам и поклониться тем, кого уже нет рядом. Спасибо вам за победу. С праздником! Мирного неба над головой!

0: шутки на Казак-ФМ.
1: Валентина Григорьевна Устюжанина из станицы Мингрельская от души поздравляет всех с Днем Победы. Желаю всего самого наилучшего. За ленточку шлю самые наилучшие пожелания нашим защитникам. Храни вас Бог, ребята. Победы всем нам. Победа будет за нами. С праздником. В нашей программе звучат поздравления участников СВО, наших защитников. Участник специальной военной операции с позывным «Доцент».
2: Дорогие мои соотечественники, я боец с позывным «Доцент». От себя лично и от своих братьев по оружию хочу поздравить вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – это священная дата, наполненная глубоким смыслом для каждой семьи, для каждого гражданина нашей Родины. Это день памяти о подвиге поколения победителей, день гордости за их мужество, стойкость и самоотверженность, которые позволили завоевать мир и дать нам право на жизнь. С праздником, дорогие мои соотечественники! С 9 мая!
3: Мир готов открыть пальбу.

0: на Казак ФМ.
1: Валентина Шаповалова из станицы Геогинская поздравляет всех радиослушателей, друзей, жителей любимой станицы с великим праздником, с Днем Победы. И рассказывает в своем письме, что у нее воевали дедушки. Один погиб в 1942-м, другой вернулся в 44-м с ранением. Папа подорвался на мине, к счастью, остался жив благодаря людям, которые были недалеко. А дядя Николай Васильевич Пономарев, папин брат, в войну был сапер. Слава Богу, жив. Недавно ему исполнилось 98 лет. Он герой. Живет в городе Славяно-Сербск Луганской области. Желаю ему здравия. Каждому участнику СВО низкий поклон. Все мы ждем одной победы. Чтобы снова были слезы счастья, как тогда, в 45-м. С Днем Победы!

0: шутки на Казак ФМ.
1: Радио Казак ФМ поздравляет всех тех, кто родился сегодня, 9 мая. И с Днем Победы, и с вашим личным праздником, с днем рождения. Мы желаем вам мирного неба над головой, света и радости в ваших душах. Всего-всего только доброго и хорошего. Новокубанская городская ветеранская организация поздравляет сегодня именинников Аллу Прокофьевну Косову, Марию Николаевну Лупан, Тамару Алексеевну Мельченко, Нину Ивановну Ануфриеву, Светлану Николаевну Быкову. Все они достойны поздравления по нашему любимому радио «Казак ФМ», пишет Любовь Григорьевна Русанова. Вам, дорогие именинники, посвящены эти строчки. «Не сдавайтесь! С верой в Бога проживете еще долго.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Людмила Петровна Барболина из Кропоткина поздравляет всех с великим праздником нашей победы. Великой победы. Всех земляков хутора Северокубанский приветствую. Всех ветеранов. Всех тех, кто сейчас за ленточкой защищает нашу родину. Всем крепкого здоровья, крепости духа, оптимизма, благополучия в ваших семьях, достатка, настроения и мирного неба над головой. Пусть процветает наша родина. Моей семье поздравления и огромный привет. В нашей программе звучат поздравления от юного поколения, от потомков наших героев. Захарий Богатырев, ученик 4 Б-класса школы номер 39, хутора Трудобеляковского Красноармейского района.
2: Дорогие жители Красноармейского района, уважаемые ветераны, труженики тыла и дети войны, от всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы! В этот торжественный день от всей души желаю вам крепкого здоровья и бодрости духа, благополучия и душевного тепла, внимания и заботы со стороны близких, долгих лет жизни под мирным небом. Пусть в каждом доме царят радость и согласие. Память о подвиге нашего народа передается из поколения в поколение. Я, как ученик, обещаю хранить память о вашем подвиге. Буду изучать историю, рассказывать о ней своим друзьям,

0: и сверстникам, чтобы никто и никогда не забыл, какой ценой был завоеван мир на нашей земле. Я постараюсь хорошо учиться, расти честным и сильным человеком, таким, кем вы могли бы гордиться. С праздником! С Днем Великой Победы!
1: Уважаемые ветераны, дорогие земляки, от лица казачьего 10 класса школы номер 5 имени Сергея Викторовича Молчанова Белоклинского района примите самые искренние и сердечные поздравления с великим праздником – Днем Победы! Для нас, потомков славных казаков, этот день не просто историческая дата, а священный символ мужества, доблести и беззаветной любви к родине. Мы с гордостью вспоминаем подвиги наших дедов и прадедов, которые с честью защищали родную землю, проявляя несгибаемую волю и отвагу. Мы, юные казаки, обещаем быть достойными их памяти. Мы клянемся беречь мир, хранить традиции предков, укреплять силу духа и быть надежной опорой для нашей страны. В этот светлый и радостный день мы от всей души желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и мирного неба над головой. Пусть в ваших домах всегда царит счастье, благополучие и согласие. С Днем Победы!

0: шутки на Казак ФМ.
1: Это праздничный выпуск программы «Варенички по вашим письмам» на радио «Казак ФМ». Радиостанция «Казак ФМ» от всего сердца поздравляет вас, дорогие, любимые наши радиослушатели, с великим праздником нашей страны, с Днем Победы, мира, счастья, только добрых вестей. В нашем эфире продолжают звучать ваши поздравления.
2: С вами Ренат Касымов, и я от всего сердца хочу поздравить каждого с Днем Великой Победы. У меня сегодня особенно тепло на душе, потому что в этот поистине святой день, даже находясь за 2000 километров от моей малой родины, я имею возможность выйти в эфир любимой радиостанции «Казак ФМ». Сейчас я в Санкт-Петербурге, в городе, где каждый камень помнит блокаду. 900 дней голода, холода и постоянных бомбежек. Ну и на Кубани тоже есть своя память, не менее тяжелая. Битва за Кавказ, Малая Земля, прорыв голубой линии, освобождение Краснодара. Станицы, которые горели, но не сдавались. Война не обошла никого. И, пожалуй, в каждой семье есть свой герой на той самой черно-белой фотографии. И у каждого своя история, своя боль, своя гордость. И общая память – это, пожалуй, то, что связывает нас крепче всего. Наши деды воевали тогда плечом к плечу, не спрашивая друг у друга, кто какой крови. В одном окопе, под одними пулями. И победили именно потому, что были вместе. И я очень хочу, чтобы все это мы берегли и помнили. Не только сегодня, 9 мая, но и вообще каждый день. И не как главу из учебника, а как что-то свое, родное. Ведь мирное небо, детский смех, возможность выпить чашку чая в любимом кафе перед работой. Все это нам подарили они ценой своей жизни. И главное, чем мы можем их отблагодарить, это не забывать. Рассказывать о великом подвиге своим детям и внукам. Низкий поклон нашим ветеранам, светлая память тем, кого уже нет с нами рядом. Мира, тепла и здоровья каждому, кто нас сейчас слушает. Все обязательно будет хорошо, потому что мы с вами одна большая семья. Настоящая, многонациональная, со своими характерами, традициями и даже песнями на разных языках. С Днем Великой Победы!
3: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещано одним, мы в груди храним. Погляди.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Светлана Васильевна Атаманова из Севастополя поздравляет всех радиослушателей любимого радио, весь коллектив радио «Казак ФМ» с праздником, с нашим Днем Победы, пишет она. Друзья, сегодня хочется поклониться ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Благодарим вас за победу, за вашу стойкость, за силу духа. И защитникам за ленточку отправляю привет. Привет и поздравления с праздником. Ребята, молимся, ждем. Ждем с победой каждого из вас. Дай Бог счастья вашим семьям. Вам, ангела-хранителя. Участник СВО, позывной ДОК.
2: Хочу поздравить вас с главным праздником страны для каждого жителя России, Днем Победы в Великой Отечественной войне. Этот день стал днем памяти и символом всех побед, всех войн. И мы должны и обязаны помнить, какой ценой далась эта победа в Великой Отечественной войне. Некоторые отдали жизнь. Память надо беречь, надо над ней работать, проводить патриотические мероприятия, говорить дома, на работе, в школе, на занятиях. Сегодня давайте вспомним всех ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто сейчас находится на специальной военной операции. Я горжусь, что я являюсь участником СВО и могу внести свою лепту и помочь стране в ее тяжелое время. Спасибо вам также за помощь, которую вы нам оказываете на фронте. Вместе мы сила, победа будет за нами.
1: В минуту молчания мы останавливаемся на одну минуту, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с войны. Это время для размышлений, сопереживания и благодарности тем, кто защитил свободу и будущее. Мы помним наших героев. Мы благодарим их за отвагу и мужество. Подвиги поколения победителей навсегда останутся в памяти каждого из нас. А Великая Отечественная война навсегда останется символом мужества и стойкости нашего народа. Светлая память нашим героям!

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: станции. 102.9 FM в Армавире. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

всегда. Опять нам жить мешают, упрямо досаждая суетой. А дружба всякий раз по жизни помогает, но только тем, кто предан ей душой.

0: Казак ФМ.
1: В каждой строчке судьба человека. Фронтовые письма в проекте Казак ФМ. Голоса войны. Голоса войны.
2: Здравствуй, Витя, и милые дочки Люба и Люся. Не обижайтесь,
3: Что не пишу часто писем вам. Пишите мне чаще. Я буду рад, что дождался детей, которые сами пишут письма. Витя, учись. Я доволен тобой, что у меня сын растет. Будущий защитник Родины. Витя, я свой долг перед Родиной выполнил. А кто выполняет, того Родина не забывает и оценивает наши действия. Когда я приезжал к тебе, я имел только одну награду. Медаль за Сталинград. Ты ее копию хранишь. Теперь, Витя, твой папка – орденоносец. Я награжден орденом Отечественной войны второй степени. Когда приеду домой, то тебе дам вторую медаль. Победа над Германией. Мы тоже должны ее получить. Кроме того, Витя, я имею грамоту за взятие Берлина и грамоту за освобождение Праги. И еще 3 благодарности за боевые действия на германской территории. Вот, сын, все мои заслуги. Я тебе, Витя, написал, чтобы ты знал своего отца, будущего капитана. Возможно, когда получишь это письмо, то я уже буду носить звездочки. Тогда Люба и Люся будут дочки капитана, и ты их поздравишь. Передай привет дедушке, Гале, Мане, Вере, Василию, Настеньке и Асе и всем своим ребятам. Твой папа Дина.
4: Денис Никитович Змага. Ушел на фронт в 37 лет. Артиллерист. С 1942 года воевал на Донском, Степном, Первом и Втором Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Праги, в штурме Берлина. Демобилизовавшись, жил и трудился на Урале. Затем в станице Переяславской Брюховецкого района. Письмо отправлено 3 мая 1945 года.
1: Голоса войны.
0: Голоса войны.

0: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Ах, Люба, братцы! 88,9.

0: Спасибо за мир и за победу. С праздником, наши родные!
1: Трудно поверить, но в марте этого года ветерану Великой Отечественной войны Алексею Щукину исполнилось 102 года. Несмотря на возраст, он по-прежнему любит мастерить и помнит всю свою долгую, трудную жизнь до мельчайших деталей. Он родился в Амурской области. Жизнь Алексея Кирилловича не баловала с детства.
2: С малых лет я был в работе. Семья у нас большая была. Отец был амурский казак, а тогда амурских казаков считали всех врагами народа. И в 1933 году я маленький был, и отца у нас забрали, дали ему 10 лет, вот, как враг народа. Остались у нас 8 душ у мамы было нас. 5 мальчиков было и 3 девочки.
1: Мальчишки работали в поле, косили траву, заготавливали сено для лошадей. Старшие братья сплавляли на паромах лес до Благовещенска. Было трудно, но жаловаться было некому, да и некогда. Работали от зари до зари. А потом началась война.
2: Пришли мы с покоса и говорят, война. Старших сразу стали забирать в армию. Всех. И мы заменили старших уже. Нам было там по 16 лет.
1: В конце 1942 года Алексея Кирилловича с другими такими же юными, безусыми мальчишками отправили в Ворошиловск. Там формировали роты для фронта. Впереди его ждали тяжелейшие бои на Курской дуге, освобождение Белоруссии, Польши. Под началом молодого командира шли бывалые фронтовики и новички, брали одну высоту за другой, освобождали деревни, села, города. Так Алексей Кириллович дошел до Берлина. При штурме последнего оплота фашизма его контузило. Победу он встретил в госпитале города Бернау.
2: Радость такая была. Гуляние у нас в госпитале, гуляние, песни, собрались, и выпивка там, все в госпитале встречали, а так встретили.
1: Алексей Кириллович уверен, мы победили просто потому, что нельзя было иначе. Каждый сожженный дом на родной земле, слезы матерей и детей ввели в бой.
2: Вот так прошла почти моя жизнь. Вот так. Кормил семью, работал. Вот так и прожил. Спасибо. Спасибо вам, что не забываете нас. Спасибо вам большое. Нас уже не осталось.
1: После войны в 1952 году фронтовик с семьей переехал в Краснодар и стал строителем мирной жизни в прямом смысле этого слова. Строил дома и сам, и руководил строительством.
0: С Днем Победы! С праздником, наши родные!

0: они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Одна из центральных улиц в Краснодаре носит имя Володи Головатова. Коренной уроженец столицы Кубани отдал жизнь за родной город в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году для Краснодара настало страшное время оккупации. Но город и его жители не сдавались. Юный Володя Головатый создал подпольную комсомольскую группу из 7 человек. Подпольщики спасали и укрывали раненых красноармейцев. Записывали оперативные сообщения Совинформбюро с радиоприемника. Распространяли листовки с этими сообщениями. Во время налета советской авиации подпольщики подожгли склад горючего. Были уничтожены мастерские с ремонтировавшимися фашистскими танками. В январе 1943 года оккупанты задержали молодого главу подпольщиков. Володю жестоко пытали, требовали назвать имена остальных, но он никого не выдал. Головатый не дожил до освобождения Краснодара всего несколько дней. 31 января 1943 года Володю расстреляли. Могила юного героя находится на Всесвятском кладбище. А с 27 апреля 1965 года улица Ярмарочная стала носить имя Володи Головатова. Имена на все времена.

0: праздником Великой Победы.
1: Всем привет, это Олег Газманов. Я пользуюсь случаем на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Хочу поздравить всех вас, всех нас с великим праздником, с Днем Победы. Всем счастья, удачи. Помогайте нашим ветеранам, их мало осталось. С Днем Великой Победы. Ваш Олег Газманов.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена, видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была, Боже, мысли

0: любовь ты не берегла. На пороге ночка печальная.
1: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщин. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Епистиния Степанова стала символом тихого материнского подвига, который отдала своих детей во имя Великой Победы. Дружная семья Степановых жила в хуторе 1 мая. Сегодня это хутор Ольховский Тимошевского района. В гражданскую мать потеряла старшего, Александра. В боях на реке Халхин-Гол в Монголии в 1939-м пал Федор. Когда началась Великая Отечественная, один за другим на фронт ушли остальные сыновья. Единственной радостью для матери стали письма от ее мальчиков. Читать Епистиния не умела, помогала ей в этом сноха. А мать радовалась каждому слову, порой даже не вслушиваясь, о чем пишут сыновья. Главное, что живые. А потом начали приходить похоронки. Одна за другой. Чтобы никто из близких не слышал ее горя, Епистиния по ночам уходила в степь, ложилась в густую траву и там кричала от боли. С войны вернулся только Николай. Причем и на него приходила похоронка, но он чудом выжил. С его приездом мать ожила и стала верить, что и остальные ее дети вернутся. Епистиния не отходила от калитки, вглядываясь в лица прохожих. А вдруг кто-то из ее мальчиков идет? Шли годы. Николай с семьей переехали в Тимошевск. Дочь Варя в Ростов. Переселиться к детям Епистиния не решалась. Боялась. Вдруг вернутся сыновья, а дома никого нет. Так она и жила на окраине хутора. В 1963 году ушел из жизни Николай. Не сумел оправиться от ран, полученных во время войны. Через 6 лет не стало и самой Епистинии. Как раз в тот момент вышла книга Степановых Алексея Быстрова «Русская мать». И Епистиния начала получать письма со всего Советского Союза. Поддержка людей придавала ей силы и помогала справляться с тяжестью потерь. Но оплакивать сыновей она не переставала никогда. Епистиния Степанова стала одной из первых женщин, удостоенных ордена «Мать-героиня». О ней снимали фильмы и писали книги. Прошло много лет, но и сейчас ее имя известно далеко за пределами Кубани. Музей семьи Степановых в Тимошевске посещают тысячи людей. Памятник Епистинии в мемориальном сквере стал местом памяти и поклонения, а ее образ на гербе Тимошевского района – единственный в своем роде символ материнской скорби и силы.
0: Сила женщины. Великой победе посвящается.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие друзья, наш народ одержал победу, которая навсегда изменила историю. Спасибо ветеранам за их героизм и мужество, а нам всем завет – хранить священную память. Пусть процветание и благополучие нашей Родины будет наградой за их подвиг. С праздником Великой Победы! Искренне ваш, Леонид Агутин.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной тиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травою морскою. В третий раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбкой, с непростой рыбкой, золотою. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечьим:
2: «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой за себя дам откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь».
1: Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово:
3: «Бог с тобой, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе».
1: Воротился старик ко старухе, рассказал ей великое чудо:
3: «Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему говорила рыбка, домой в море синее просилась, дорогою ценою откупалась, откупалась чем только пожелаю. Не смел я взять с нее выкуп, так отпустил ее в синее море».
1: Старика старуха забронила:
4: «Дурачина ты, простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки. Хоть бы взял ты с нее корыто, наше-то совсем раскололось».
1: Вот пошел он к синему морю, видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила:
2: «Чего тебе надо, старче?»
1: Ей с поклоном старик отвечает:
3: «Смилуйся, государыня рыбка, разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покою. Надо б на ей новое корыто, наше-то совсем раскололось».
1: Отвечает золотая рыбка:
2: «Не печалься, ступай себе с Богом, будет вам новое корыто».
1: Воротился старик ко старухе. У старухи новое корыто. Еще пуще старуха бронится:
4: «Дурачина ты, простофиля, выпросил дурачина корыто. В корыте ли много корысти? Воротись, дурачина ты, к рыбке, поклонись ей, выпроси уж избу».
1: Вот пошел он к синему морю, помутилось синее море. Стал он кликать рыбку золотую, приплыла к нему рыбка, спросила:
2: «Чего тебе надобно, старче?»
1: Ей старик с поклоном отвечает:
3: «Смилуйся, государыня рыбка, еще пуще старуха бронится, не дает старику мне покою, и избу просит сварливая баба».
1: Отвечает золотая рыбка:
2: «Не печалься, ступай себе с Богом, так и быть, изба уж вам будет».
1: Пошел он ко своей землянке, а землянки нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичною беленою трубою, с дубовыми тесовыми воротами. Старуха сидит под окошком, на чем свет стоит, мужа ругает:
4: «Дурачина ты, прямой простофиля! Выпросил простофиля избу! Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть черной крестьянкой! Хочу быть столбовой дворянкой!»
1: Пошел старик к синему морю. Неспокойно синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила:
2: «Чего тебе надобно, старче?»
1: Ей с поклоном старик отвечает:
3: «Смилуйся, государыня рыбка! Пуще прежнего старуха вздурилась! Не дает старику мне покою! Уж не хочет быть она крестьянкой! Хочет быть столбовою дворянкой!»
1: Отвечает золотая рыбка:
2: «Не печалься, ступай себе с Богом!»
1: Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? Высокий терем. На крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке. Парчевая на маковке кичка, жемчуги огрузили шею, на руках золотые перстни, на ногах красные сапожки. Перед нею усердные слуги. Она бьет их, за чупрун таскает. Говорит старик своей старухе:
3: «Здравствуй, барыня-сударыня-дворянка! Чай, теперь твоя душенька довольна?»
1: На него прикрикнула старуха, на конюшню служить его послала. Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает:
4: «Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть столбовой дворянкой! Хочу быть вольною царицей!»
1: Испугался старик, взмолился:
3: «Что ты, баба? Белины объелась! Ни ступить, ни молвить не умеешь! Насмешишь ты целое царство!»
1: Осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа:
4: «Как ты смеешь, мужик, спорить со мною? Со мною, дворянкой столбовою! Ступай к морю, говорят тебе честью! Не пойдешь, поведут по неволе!»
1: Старичок отправился к морю. Почернело синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила:
2: «Чего тебе надобно, старче?»
1: Ей с поклоном старик отвечает:
3: «Смилуйся, государыня рыбка! Опять моя старуха бунтует! Уж не хочет быть она дворянкой! Хочет быть вольною царицей!»
1: Отвечает золотая рыбка:
2: «Не печалься, ступай себе с Богом! Добро будет старуха царицей!»
1: Старичок к старухе воротился. Что ж, перед ним царские палаты. В палатах видит свою старуху. За столом сидит она царицей. Служат ей бояре да дворяне. Наливают ей заморские вины. Заедает она пряником печатным. В круг ее стоит грозная стража. На плечах топорики держат. Как увидел старик, испугался. В ноги он старухе поклонился, молвил:
3: «Здравствуй, грозная царица! Ну теперь твоя душенька довольна!»
1: На него старуха не взглянула, лишь сочей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне, старика вза шеи затолкали. А в дверях-то стража подбежала, топорами чуть его не изрубила. А народ-то над ним насмеялся: «Поделом тебе, старый невежа! Впредь тебе, невежа, наука! Не садись ни в свои сани!» Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за мужем посылает. Отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха:
4: «Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть вольною царицей! Хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была бы у меня на посылках!»
1: Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперек слова молвить. Вот идет он к синему морю, видит, на море черная буря. Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила:
2: «Чего тебе надобно, старче?»
1: Ей старик с поклоном отвечает:
3: «Смилуйся, государыня рыбка! Что мне делать с проклятою бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскою, чтобы жить ей в океане море, чтобы ты сама ей служила и была бы у ней на посылках.

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Метальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Кто не знает имени великого полководца и маршала Победы Георгия Жукова? В Краснодаре его имя носит сквер, улица и целый микрорайон, который в народе называют «Энкой». С Краснодарским краем Георгия Жукова связала еще до Великой Отечественной войны. Именно на Кубани стартовала его военная карьера. В 1920 году в Армавире Георгий Жуков получил свое первое звание младшего командира. В конце апреля 1943 года, уже в качестве заместителя верховного главнокомандующего, Георгий Жуков прибыл на Северо-Кавказский фронт. На Кубани он находился до середины мая. В эти дни Красная Армия отразила одну из самых тяжелых атак фашистов по Малоземельскому плацдарму под Новороссийском. Также наши бойцы взяли важный узел немецкой обороны – станицу Крымскую. Маршал Победы лично разрабатывал операцию по прорыву «Голубой линии». За это же время советская авиация сумела добиться значительного превосходства и в небе над Кубанью. Георгий Жуков подписывал бумаги о капитуляции Германии и принимал парад Победы. В 1955 году маршал Жуков был назначен министром обороны СССР. Именем маршала названы многие улицы и проспекты в городах и станицах Краснодарского края. В столице Кубани его имя присвоено школе номер 30, улице и микрорайону. Имена на все времена.

окошке на девичьем все горел огонек. Парня встретила славная,

0: FM.
1: И растает дым, и увижу я тишину полей. Воют 100 ветров о моих друзьях, не вернувшихся.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

0: мое, я твой сын.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу.

0: FM.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом

0: был транзитный твой вокзал.
1: Люба, братцы, 101.

мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: дороги радионастрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Дорогие радиослушатели Казак ФМ, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: День победы.